купила трактором. Мама купила трактором. Мама купила трактора. Трайна Нина Армагеддонуна. Мама купила трактором. Мама купила трактором. Мама купила трактора. Трайна Нина Армагеддонуна. Мама любила Мурона. Мама любила Мурона.

0: Ob Roadtrip, Abenteuer oder Camping. Wir sind bei dir. Your Time FM.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».